помыслами. Так-так! Фолк, идиот! Я и себе тотиш миловал 50 лет и... Ознадцать 70. Она была цыганка, пшикалицу на него. Тотиш, там боле в Андалусии. Як се бласнил целый свет твоя хитана. Як се бласнил целый свет твоя хитана.

0: я вас милую, шебеси мазурмал стела.
1: Мими сидьи мену макрополос.
0: Не дращете, милые вас, як странцы,

0: Устройтесь, Эушения едеме. До Шпанецка.
1: Пляснитые.
0: Ой, шумец, не лишайся я, и не брати. Идите, что сыны суд. Матери не сперки, а что розмет, мать и дядя мой